0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов.

Там, где музыка, прежде всего. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Альфа.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 7 часов утра ровно. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией до наступления зимы. Цитирую, надеюсь, что мы завершим эту войну и что президент Трамп поможет нам в этом. И я думаю, что это необходимо сделать как можно скорее, до зимы. Конец цитаты. Сказал Зеленский во время встречи с главой США в Нью-Йорке, которая проходила накануне поздно вечером. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о готовности Владимира Путина, президента России, к новой личной встрече с ним, сообщает Forbes. С 1 октября этого года в Пермском крае начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Как сообщают в Пермэнергосбыте, стоимость киловатт-часа для городских домов с газовыми плитами в одноставочном выражении составит 6,98 рубля. Жителям поврежденного при атаке БПЛА дома выплатили компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Выплаты производились из резервного фонда Пермского края по поручению губернатора. Компенсацию получили собственники 7 пострадавших квартир. Почти 2 тонны овощей и фруктов передали пермяки нашему зоопарку. Главным хитом стали кабачки. Их принесли больше тонны. Следом идут яблоки и картофель. Впрочем, среди привычных даров урожая нашлось место и более редким – красной черемухе, черноплодной рябине, головам подсолнечника и душистым травам. Часть угощений уже отправилась в вольеры, остальное заморозили на зиму, так летний урожай еще долго будет радовать животных. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 8 градусов в течение дня. Малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный слабый, температура воздуха до плюс 22, ощущаемая плюс 20.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный. Безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветная гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «СНС Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 10 минут в Перми, середина недели, 23 сентября. Сегодня вновь будет хорошо по погоде. Плюс 8 сейчас, в течение дня до плюс 22, солнечно. Но вот сейчас на дорогах может быть туман, будьте внимательны. С рулем. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.14, время пермское. Вы слушаете Радио Альф. Дорога сейчас свободна, будьте внимательны. Может быть, местами где-то туман достаточно густой. Ну, погода такая, нагревается земля, утром холодно. Завтра, наверное, то же самое будет. Ну, в общем, друзья, впереди гороскоп на календаре. Еще будут новости со всего света. Речь пойдет про технологии и про образование. Последнее не успевает за первым. Что с этим делать? Об этом через 7 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Это словосочетание нам известно. Есть несколько песен как раз таки вот на эту тему. И одна из них представлена британским певцом Black. В 1606 году он записал этот трек. Что касаемо Луны, она находится в знаке зодиака Водолей, продолжает расти. Астрологи считают, что фаза роста – это период, который связан с повышением активности и постепенным накоплением энергии. Но прямо сейчас предсказание от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы. День подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможно, идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги. Стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи. Не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы. Контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
1: Радио Альфа.

0: Доброе всем. 7 часов 23 минуты. Вы слушаете Радио Альфа и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой прямо сейчас.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
1: Радио Альфа.

0: Ни дождинки, ни дождя. Это про сегодняшний день. 7 часов 32 минуты. Насколько будет хорошо, об этом сразу же после выпуска новостей. Спонсор ООО Air City House. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 1 октября 2026 года в Пермском крае вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для населения. Для большинства жителей края, тех, кто живет в домах с газовыми плитами и платит по одноставочному графику, цена вырастет с 6 рублей 28 копеек до 6 рублей 98 копеек за киловатт-час. Рост составит 11%. Обновление роддома на Гаеве на улице Писарева, 56, завершили в Перми. Здесь был капремонт. В ближайшее время медицинское учреждение возобновит прием пациенток. Wildberries запустил ВБ-такси в Армении. На первом этапе воспользоваться сервисом смогут сотрудники и партнеры компании. ВБ-такси уже работает в Беларуси, Узбекистане и Киргизии. Бабье лето в Прикамье завершится 24 сентября. С четверга по субботу в Прикамье поступит холодный арктический воздух. Ночная температура будет постепенно снижаться с плюс 8 до плюс 3, а днем столбики термометров поднимутся уже максимум до плюс 19. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 8 градусов в течение дня. Малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный слабый, температура воздуха до плюс 22, ощущаемая плюс 20.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, двери, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

«Держите меня семеро» на 104.1 FM. Это Рики Мартин. Его суперхит, на самом деле, с этой песни началась его карьера и повсеместное узнавание. Вы слушаете «Радио Альфа», 7 часов 41 минута, 23 сентября на календаре, и сегодня день осеннего равноденствия, то есть день равен ночи. 12 часов на ночь, 12 часов на день. И вот после сегодняшнего день пойдет на убыль,

0: 7 часов и 47 минут загруженность дорог. Оценится 4 балла из 10 возможных. По Попово будете ехать от Пушкина до Монастырской. В течение 7 минут, в общем, как всегда, выезд из города. Здесь машин достаточно много. На улице Костана-Тальонова, железнодорожного переезда до Промышленной улицы, тоже купится транспорт. На этом пока все. Удачи вам в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Вот и осталось лишь послушать исторические факты, друзья. 7:50. Вы слушаете Радио Альфа. Среда, 23.09. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была открыта 8-я планета Солнечной системы – Нептун. Открытие было сделано на кончике пера. Незадолго до этого французский математик Урбен Ле Верье и британский ученый Джон Куч Адамс независимо друг от друга заметили, что орбита Урана немного пляшет из-за влияния некоего небесного тела. Они рассчитали примерное местонахождение новой планеты и вскоре ее обнаружили в телескоп немецкие астрономы Иоганн Галли и Генрих Доре. Нептун – ледяной газовый гигант. Средняя температура – -214 градусов по Цельсию. При этом он излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Значит, есть внутренний источник тепла. Порывы ветра на планете до 580 метров в секунду. И гигантские вихри тоже могут питать внутреннее тепло планеты. Откуда оно, пока неизвестно. Но есть красивая гипотеза об алмазных дождях. Якобы в недрах Нептуна метан под огромным давлением распадается на углерод и водород. Углерод кристаллизуется в алмазы, и они опускаются вглубь планеты, выделяя энергию за счет трения и нагревания недра. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность такого процесса.
4: Радио Альфа.

Перми стартовала осенняя озеленительная кампания. Какие деревья высадят и сколько, кстати, нынче в этом году? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Ну и сейчас инструментальная музыка — это то, что понятно без слов.

0: 7 часов 59 минут в Перми. Спонсор выпуска новостей на Радио Альфа ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели 40-минутную встречу в Нью-Йорке. На встрече обсуждалась возможность переговоров с Москвой. Глава Белого дома не исключил еще одной встречи с Владимиром Путиным и заявил о шансах на сделку по Украине. В свою очередь, Зеленский допустил завершение конфликта до зимы и заявил, что Киев готов к любому формату энергетического перемирия, в том числе и к отказу от ударов по объектам России, при условии, что на такой же шаг пойдет Москва. Россияне смогут снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Как сообщили в Центробанке, такая возможность уже прорабатывается. Сейчас схема сложнее. Сначала цифровые рубли нужно перевести через банковское приложение на обычный счет или карту, и только потом снять деньги в банкомате. После запуска нового сервиса промежуточный перевод не понадобится. Пермский край занял 36-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы. Об этом сообщают аналитики РИА Новости. Таким образом, уровень безработицы на второй квартал этого года составил в Прикамье 1,7%, а среднее время поиска работы в этом же периоде достигло 3,5 месяцев. Озон Фреш начал доставлять продукты в 3 районах Перми – в центре, в Мотовильхе и в Закамске. Сейчас выбор адресов в приложении сильно ограничен. В ассортименте есть все – от продукции Озон Фреш до бытовой техники. Также новый сервис доставки еды разместил в Перми 14 вакансий. Пермякам предлагают работать курьерами, операторами склада и управляющим складом, который располагается на шоссе Космонавтов. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84.06, евро 96.59. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 8 градусов в течение дня. Малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный слабый, температура воздуха до плюс 22, ощущаемая плюс 20.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Кровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перми. Отклонение от нормы, если речь идет о погоде. Это просто замечательно. И оно составляет плюс 6, плюс 7 градусов, сообщает проект «Метеоролог и я». Но это лишь дневное время. Начиная с ночи на пятницу заметно понизится ночная температура, а на востоке и северо-востоке края возможны значения близкие к нулю. Осадки в течение недели будут полностью отсутствовать. Вот это ключевое, кстати. И днем, как вы поняли, будет достаточно тепло. Сегодня до плюс 22 градусов в краевой столице. Солнечно. Впереди дорожная информация, новости со всего света. Ученые выяснили, как видят пчелы.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет изолировщиков. Работа с композитами, обучение с нуля. Официально короткая смена, отпуск до 42 дней. Зарплата от 65 тысяч рублей. Бесплатное питание, спецодежда, безопасность. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. 262-65-61. 262-65-61.
5: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт на Героев Хасана и Комсомольском проспекте. Скопился транспорт от улицы Чернышевского до Революции. Время проезда здесь 7 минут. На Космоавто Леонова столько же будете ехать. На участке от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Кроме того, на Комсомольском проспекте от Советской до Екатерининской тоже достаточно вязкое движение.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Золотые хиты на 104.1 FM, 8 часов 18 минут. И обо всем самом удивительном, что происходит в мире, в курсе Катя Григорьева. И готовы с нами этим поделиться.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главным эталоном зоркости биологи долгое время считали трутней – самцов медоносной пчелы. Природа наградила их огромными сложными глазами, чтобы во время брачных полетов они могли моментально перехватывать маток. Трутни способны разглядеть крошечный движущийся объект, который в их поле зрения занимает меньше половины градуса. Проще говоря, это как нам детально рассмотреть другого человека на расстоянии 250 метров. Но свежее исследование шведских ученых из Лундского университета показало, что диких, одиночных пчел недооценивали. В отличие от домашних, у них нет поддержки огромного улья, они все делают сами. И их зрение развивалось по другим законам. Например, крошечная австралийская синеполосая пчела обходится без гигантских глаз, но видит картинку такой же поразительно четкой и яркой. Эти механизмы уже копируют инженеры. На основе пчелиных алгоритмов создают ультракомпактные сенсоры для беспилотников и умных камер. Они позволяют автономным роботам маневрировать в сложных условиях, тратя минимум энергии. Так что технологии по-прежнему идут вслед за природой.
1: Радио Альфа.
0: Просто для интереса посмотрел, что сейчас в сентябре делают пчелы. Завершают медосбор, перерабатывают нектар в мед, изгоняют трутней, заделывают щели прополисом, формируют зимний клуб, наращивают молодое поколение. В общем, дел не в проворот, друзья. Так же, как и у нас. Впереди новости. Расскажем коротко о главных событиях среды.
1: Реклама.
4: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: консультирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
2: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Но... Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 8 часов 29 минут в Перми. Прямо сейчас для вас новости. Спонсор выпуска — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет» продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. «Единая Россия» получила рекордное количество мандатов в Госдуме за всю историю участия партии в выборах, следует из данных ЦИК, пишет РИА Новости. «Единая Россия» займет 355 мест из 450. В Госдуме прошлого созыва было 310 мест, которые занимали депутаты «Единой России». Производители хлебобулочных изделий попросили ФАС проверить увеличение закупочных цен на масложировую продукцию, пишет «Коммерсант». Как отмечают производители, за месяц цены на маргарин и заменители молочного жира выросли на 15-20%. Эксперты связывают это с падением импорта пальмового масла в Россию. В Пермской художественной галерее 4 декабря откроется выставка «Императорская Россия» из собрания Государственного исторического музея. Будет представлено более 270 предметов, в частности, личные вещи членов императорского дома, наградное подарочное оружие, редкие карты, предметы церковной утвари и так далее. Часть экспонатов публика увидит впервые. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 8 градусов в течение дня. Малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Температура воздуха до плюс 22. Ощущаемая плюс 20.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Если есть желание, то вместе с группой ДТТ можете пропеться, прокричаться. Вот как раз-таки пример прямо сейчас. Без 29 вы слушаете радио «Альфа». Есть такая избитая фраза, что технологии развиваются просто семимильными шагами. И действительно так. Вот представьте себе, всего лишь в 2008 году была впервые презентована операционная система для смартфонов Android. А сейчас она уже стоит на 70% гаджетов по всему миру. Как создавали эту программу, почему она называется Android и в чем ее основное преимущество перед остальными?
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
7: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Промышленная 149/3. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
8: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно.

0: электросетями. С 9 утра до 19.00 планируется отключение светофора на перекрестке улицы Николая Островского и Екатерининская. Будьте внимательны за рулем.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 8:48. Напомню вам, на календаре 23 число, сентябрь месяц. И сейчас о том, что произошло давным-давно или относительно недавно. В эту самую дату расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android, Android 1.0. Презентацию провели в Нью-Йорке несколько компаний. Там же показали и первый смартфон на андроиде HTC Dream. Сейчас система Android занимает больше 70% мирового рынка для смартфонов. Название системы связано

0: с пристрастием одного из ключевых ее разработчиков Энди Рубина к робототехнике. Слово «андроид» происходит от греческих корней и в широком смысле означает «человекоподобный робот». Интересно, что поначалу разработчики называли новые версии системы в честь десертов, намекая на то, что ее устройства делают жизнь пользователей сладкой. Например, давали имена «кекс», «пончик» или «имбирный пряник». Главное отличие Android от iOS в том, что одна система открытая, а другая закрытая. Так, iOS разработана компанией Apple исключительно для своих устройств, и никто другой не имеет права ее лицензировать. Android же с открытым исходным кодом, и ее могут использовать разные производители смартфонов и добавлять свои оболочки и функции.
1: Радио Альфа.

0: 1 октября в Прикамье изменятся тарифы на электроэнергию. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. А на 104.1 FM не изменится ничего. В том числе невероятный вопрос будет идти, как всегда, с 9 до 10 по будням, друзья. И сегодня не исключение, поэтому приготовьте свои телефоны. Буду ждать ваши варианты ответов. И если правильно ответить на невероятный, вам в подарок депозитная карта на 2000 рублей в руки вверх бар. Напомню вам, невероятный вопрос. У нас 12+. Начнем играть через 15 минут.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
5: Шинряд.ру.
4: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
5: Шинряд.ру.
4: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаг доступность от центра города. Удобная большая парковка.
5: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
4: Телефон 293-33-99.
5: Шинряд.ру. Шины рядом.
6: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-30011.
7: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
8: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерная косметологии.
9: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: На одну курицу весом где-то...
11: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
12: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
14: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
15: Город давит, а осень манит. Пора менять картинку. Раздолье Троицы ждет вас всего в 40 минутах от города, на берегу Сылвы. Этой осенью большие скидки на проживание, теплые беседки, бани и множество мероприятий. Все для ваших идеальных выходных. Раздолье. Ваша перезагрузка начинается здесь. Подробности на раздольетроица.рф. ООО «Раздолье Троицы». ОГРН 114-595-804-04-69. Город Пермь.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио Альфа.
16: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: Перми 8 часов и 59 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В медиа также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. С 1 октября 2026 года в Пермском крае вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для населения. Для большинства жителей Прикамья, тех, кто живет в домах с газовыми плитами и платит по одноставочному тарифу, цена вырастет с 6 рублей 28 копеек до 6 рублей 98 копеек за киловатт-час. Рост составит 11%. Для тех, кто использует двухзонный тариф, дневная цена увеличится с 7 рублей 8 копеек до 7 рублей 89 копеек. Ночная цена составит 4 рубля 74 копейки. Для домов с электроплитами, а также для сельских населенных пунктов одноставочный тариф вырастет с 4 рублей 65 копеек до 5 рублей 35 копеек. Рост почти 15%. Энергетики напоминают, чтобы расход электроэнергии был корректно разделен по старому и новому тарифам. Показания счетчиков необходимо передавать строго с 23 по 25 сентября. Это позволит зафиксировать объем потребления до вступления новых цен в силу. Новые тарифы будут действовать до 31 декабря этого года. Участковые проверяют владельцев квартир, которые не платят налоги со сдачи жилья. Они могут зайти внутрь, посмотреть договор аренды и выяснить, кто там живет на самом деле, пишет РБК. Если обнаружена серая аренда, участковый передает данные налоговой службе. Однако просто факта проживания чужого человека мало. Нужно доказать, что собственник получает за это деньги. Потому что в квартире могут бесплатно жить как родственники, так и друзья. Если нарушение доказано, владельцу доначисляют налоги. Новый вид кошек назвали Leopardus tilcayo. Они обитают в Боливии на границе Анд и Амазонии. По размеру зверьки меньше домашних кошек, а отличает их леопардовый окрас и округлые уши. Животные впервые были замечены еще в 2016 году. Тогда исследователи предположили, что это уже известный вид Leopardus tigrinus. Однако генетическая экспертиза позже показала, что это не так. Пока ученым удалось зарегистрировать только двух особей. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84.06, евро 96.59. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 11 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный слабый, температура воздуха до плюс 22, ощущаемая плюс 20.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений, пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:06, вы слушаете Радио Альфа. Начинается игра «Невероятный вопрос», в которой разыгрываю, напомню вам, депозитные карты на 2000 рублей в руки вверх бар. Наш номер телефона 257-0107 понадобится вам для того, чтобы вы смогли озвучить свой вариант ответа на правах рекламы. «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16. Для лиц старше 18 лет. Итак, игра у нас предназначена для лиц старше 12 лет. Присоединяйтесь. Внимание, вопрос. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Итак, давайте еще разок. До 80-го это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Принимаю от вас по одному варианту. Вот такое вот небольшое условие. Еще раз номер телефона 257-0107.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван. И какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонино.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Вебаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
9: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
10: Шинряд.ру.
9: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
10: Шинряд.ру.
9: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
11: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
9: Телефон 293-33-99.
10: Шинряд.ру. Шины рядом.
12: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. На Петропавловской улице от Крисанова до Барчининова достаточно медленно машины едут. 3 км в час средняя скорость потока, а время проезда 9 минут. Монастырская улица, здесь копится транспорт. От Осинская до Попова, на Попова, от Пушкина до Монастырской, на Героев Хасана, от Чекалова до Усольской.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Группа «Лицей» с актуальной песней «Осень». Но пока лес листь не сбросил. 9.15, время Пермское. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос продолжается. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну, а этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Напомню вам, по одному варианту от вас принимаю.
1: Доброе утро, мой вариант – шляпа.
0: Угу. Так, а какая? Шляпа может быть очень разной. Да-да-да.
1: Ну, не знаю,
0: классическая. То есть ковбойская какая-то, я не знаю.
1: Не, классическая, городская, фетровая, как дяди сами в фильмах носили.
0: Так, хорошо. Но единственное, что я что-то на дамах не видал. Такой шляпы. Может, просто я не видел, я не знаю. Хорошо, шляпа. Принимаем вариант ответа. Я напомню, что по одному, но это не шляпа. Доброе утро. Ваш вариант.
2: Доброе. Жилет.
0: Жилет. Так, хорошо.
2: Ну, жилет. Я не знаю, как все назвать. Это мой вариант.
0: Не-не, это понятно, что вы имеете в виду, но это просто не это. Не это.
2: Ну, хорошо.
0: Да, доброе вещь. Утро. Спасибо.
2: Доброе утро. Я думаю, что это пиджак.
0: Пиджак? А что сейчас не носят? Это осенью очень популярная часть именно женского гардероба. Пиджак.
2: Но носят же такие большие пиджаки.
0: Носят, оверсайз. Но тут носят. Как будто бы имеется в виду, что у мужчины вот это носили, сейчас как будто бы не носят. Но это не пиджак.
2: Еще раз тогда. Мужчины носили в 80-х, а теперь это пользуется популярностью у женщин. Именно этой осенью.
0: Ну да.
2: Именно такой. Что же, ну, я не знаю, подумать надо.
0: Хорошо.
2: Я вот даже не знаю,
0: что. Спасибо. Доброе утро, ваш вариант.
3: Доброе утро, это шляпа.
0: Шляпа. Был такой ответ, тогда давайте еще какой-нибудь. Есть?
3: Тогда френч.
0: Френч. Это у нас... Напомню, что такое френч.
3: Френч – это такой объемный плащ с погонами.
0: Ага. Тренч, наверное.
3: Длинный.
0: Тренч? Мне кажется, не френч.
3: Мне кажется, френч он называется.
0: Да, ну ладно. В общем, мы все поняли, что это такое. Но нет, это не он.
3: Да. Ну, всего хорошего.
0: Спасибо. И продолжаем дальше искать правильный вариант ответа. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. И напомню вам, по одному варианту от вас принимаю. 257-0107, наш номер телефона.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы. День подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги. Стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи. Не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы. Контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
4: Радио «Альфа».

0: 9 часов 22 минуты. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос актуален. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Это не шляпа, это не жилетка, это не тренч. Вот такие варианты уже были названы. Что же это такое? 257-0107, наш номер телефона. Здравствуйте, ваш вариант.
1: Доброе утро. Я думаю, что это может быть галстук.
0: Намного чаще носили мужчины.
1: Да.
0: Поровну сейчас элемент женского гардероба. Хорошее предположение, но это не галстук.
1: Ага, все понятно. Думаем дальше. Да. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Здравствуйте. А мой вариант простой. Это рубашка.
0: Так. Вообще, на самом деле, сложно с этим делом. Я пытаюсь просто даже сам представить. Вот что бы я бы ответил, не знаю правильный вариант ответа. Я не знаю. Сейчас такое смешение. Но это не рубашка. Не рубашка.
3: Доброе утро. Может быть, это галстук?
0: Галстук был такой вариант. Может быть, еще что-то есть у вас на готове?
3: А, обувь тогда. Лоферы.
0: Лоферы? Так, ага. Хорошо, лоферы. Но это не они. Тяжело. Согласен. Ну, давайте еще раз. В 80-х это намного чаще носили мужчины. Носили они вообще лучше? В 80-х было такое понятие или нет? Мне кажется, нет. В конце прошлого века примерно поровну. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. 257-0107, наш номер телефона. И по одному варианту от вас принимаю.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
4: Радио Альфа.

0: 9:28. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос продолжается. Присоединяйтесь к нему, если есть желание. Если нет, то просто играйте вот прям вот так с нами. Не дозваниваясь, тоже свои варианты можно называть. Но, правда, в таком случае вы не получите приз. Это депозитную карту на 2000 рублей в руки Вербар. Итак, внимание, вопрос следующий. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. 257-0107 наш номер телефона. Принимаем по одному варианту ответа. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, жилет.
0: Жилетка. А вот был такой вариант уже. Жилетка, давайте еще какой-нибудь.
1: Галстук.
0: И галстук тоже был.
1: И джинсы были.
0: И джинсы тоже были, да.
1: Брюки еще было.
0: Да? Нет, джинсы не было. Я уже просто как бы пытаюсь представить, все ли поняли действительно этот вопрос. Джинсы, друзья, но это тоже не они. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Это, я думаю, жакет. Трикотажный.
0: Трикотажный жакет, да, хорошо. Но это не он.
2: Ладно.
0: Спасибо.
2: Здравствуйте, вариант. Возможно, клёш.
0: Клёш. Так, 80-х, нам чаще носили мужчины, а сейчас женского гардероба. Часть. Это, кстати, вот, действительно близко к правде, но это не клёш.
2: Брюки, значит, какие-то, да?
0: Не могу сказать. Один вариант, я от вас принял.
2: Один
0: спасибо.
2: Да. Спасибо, думаю.
0: 257-0107 наш номер телефона. Дам вам подсказку, которая вообще решит все. Абсолютно просто. Да. Ну а что делать? Ведь нужно как-то вас навести на правильный вариант ответа. Раньше это было связано... Вот сейчас скажу, и все. Игра закончена. Связано с рок-музыкой. Еще раз, 257-0107 наш номер телефона. Послушаем сейчас новости, а потом вернемся к невероятному вопросу. Спонсор выпуска ООО «Air City House». Продолжит Полина Попова.
3: Здравствуйте. С 1 января в России изменится загранпаспорта. Из новых бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись», сообщили в МВД. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. Минпросвещение России в 2027 году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщил Сергей Кравцов, глава ведомства. Сейчас абитуриенты педвузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания, сообщает РИА Новости. Во втором квартале этого года в Пермском крае в неформальном секторе заняты 188 тысяч человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. По данным исследования Финэкспертиза, доля неформально занятых в общей сложности работающих в регионе составила 16%. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
4: Реклама. Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный слабый, температура воздуха до плюс 22, ощущаемая плюс 20.
4: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 9:36 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос. Еще пока что продолжается, но мне кажется, держится на волоске, потому что я дал подсказку, которая проясняет много. Сейчас поймете. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Раньше это было связано с рок-музыкой. Ну, мне кажется, карты раскрыты практически. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Куртка-косуха.
0: И вы знаете, это абсолютно... Подождите, я не сказал еще. Ладно, ладно, это правильный вариант ответа.
1: Ура!
0: Да, куртка-косуха, я не знаю. Как вас зовут, представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Нина.
0: Нина, вот вы согласны с этим? То есть, действительно, популярная часть именно женского гардероба? Я как-то упустил просто.
1: Да, да, мне дочь подсказала, между прочим.
0: То есть, вот даже, и даже подсказка вам была не нужна?
1: Ну, так получилось.
0: Здорово, слушайте, я вас поздравляю. Вам в подарок... Депозитная карта на 2000 рублей в руки Вербар. Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Можно район назвать, чем заняты? Пару добрых слов какой-нибудь передать.
1: В район хладокомбината, Свердловский район, на работе. Одна в кабинете, поэтому играю. Всем привет, хорошей осени.
0: Здорово. Так, на правах рекламы. Руки вверх бар принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. Руки вверх бар, Сибирская, 16, 18+.

0: 9 часов 41 минута. Впереди у нас дорожная информация и исторические факты. Речь пойдет про планету Нептун. Как ее открыли и действительно ли там идут алмазные дожди.
1: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
3: Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
4: Ой, рубашка лопнула.
5: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
4: Смогу обновить весь гардероб?
5: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
6: А костюмы?
5: И костюмы, конечно, есть.
4: Погнали!
7: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская, 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам.

0: 57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10. По версии индекс-карт на Попова от Пушкина до Монастырской время проезда 9 минут. На Монастырской от Осинской до Попова 8. И на Петропавловской потеряете 6 от Крисанова до Борчининова.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» всегда хорошая музыка. 9 часов и 49 минут. «Альманах истории» для вас на 104.1 FM продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была открыта 8-я планета Солнечной системы – Нептун. Открытие было сделано на кончике пера. Незадолго до этого французский математик Урбен Леверье и британский ученый Джон Куч Адамс независимо друг от друга заметили, что орбита Урана немного пляшет из-за влияния некоего небесного тела. Они рассчитали примерное местонахождение новой планеты и вскоре ее обнаружили в телескоп немецкий

0: Астрономы Иоганн Галли и Генрих Дорре. Нептун – ледяной газовый гигант. Средняя температура – минус 214 градусов по Цельсию. При этом он излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Значит, есть внутренний источник тепла. Порывы ветра на планете до 580 метров в секунду. И гигантские вихри тоже могут питать внутреннее тепло планеты. Откуда оно, пока неизвестно. Но есть красивая гипотеза об алмазных дождях. Якобы в недрах Нептуна метан под огромным давлением распадается на углерод и водород, углерод кристаллизуется в алмазы, и они опускаются вглубь планеты, выделяя энергию за счет трения и нагревания недра. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность такого процесса.
1: Радио «Альфа».

0: Пермский автобусный перевозчик регистрирует собственный товарный знак. Зачем? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Впереди минута драйва. Что задумала Volvo? Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 10 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей. ООО «Специализированный застройщик». Сити-проект. Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией до наступления зимы. Цитирую: «Надеюсь, что мы завершим эту войну и что президент Трамп поможет нам в этом. И я думаю, что это необходимо сделать как можно скорее, до зимы». Конец цитаты. Сказал Зеленский во время встречи с главой США в Нью-Йорке, которая проходила накануне поздно вечером. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о готовности Владимира Путина, президента России, к новой личной встрече с ним, сообщает Forbes. С 1 октября этого года в Пермском крае начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Как сообщают в Пермэнергосбыте, стоимость киловатт-часа для городских домов с газовыми плитами в одноставочном выражении составит 6,98 рубля. Жителям поврежденного при атаке БПЛА дома выплатили компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Выплаты производились из резервного фонда Пермского края по поручению губернатора. Компенсацию получили собственники 7 пострадавших квартир. Почти 2 тонны овощей и фруктов передали пермяки нашему зоопарку. Главным хитом стали кабачки. Их принесли больше тонны. Следом идут яблоки и картофель. Впрочем, среди привычных даров урожая нашлось место и более редким – красной черемухе, черноплодной рябине, головам подсолнечника и душистым травам. Часть угощений уже отправилась в вольеры, остальное заморозили на зиму, так летний урожай еще долго будет радовать животных. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84,06, евро 96,59. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Pan City Group». Специализированный застройщик «Ситипроект». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 13 градусов в течение дня. Малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный слабый, температура воздуха до плюс 22, ощущаемая плюс 20.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный. Безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби, трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Ситипроект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: 10:09, время пермское. Продолжается в Прикамье бабье лето, и сегодня нам синоптики пообещали пик тепла, хотя и завтра тоже будет хорошо, так же, как и послезавтра, и после. Сейчас слушаем с вами автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Volvo затеяла масштабное наступление на мировой рынок. На днях компания представила обновленные XC40, XC60 и XC90. А теперь объявила, что до 2030 года выпустит 13 новых моделей. Volvo заявляет, что это самая масштабная и амбициозная глобальная программа развития за всю 99-летнюю историю компании. Ставка делается на чистые электромобили и гибриды третьего поколения. На одном из слайдов презентации говорится о планах по выпуску новых типов кузова – низкого и высокого. Эксперты предполагают, что низкие кузова – это возвращение Volvo к своим корням – семейным универсалам и седанам. Именно с них когда-то и начиналась мировая история успеха Volvo. А у нас на вторичном рынке универсалы повышенной проходимости вроде XC70 и V90 Country Cross до сих пор пользуются повышенным спросом.
1: Радио «Альфа».
0: Ученые выяснили, как видят пчелы. Об этом расскажем в новостях со всего света через 10 минут.
1: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
4: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
1: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
5: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
6: Вот и сказки конец. Кто заказал? Тот молодец.
7: Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
8: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А где все наши сотрудники?
10: Ничего личного. Просто бизнес.
11: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
12: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
13: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
14: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
15: Стройное дело. Подтянутые ягодицы, пресс и бедра без спортивных тренировок можно получить всего за 4 процедуры М-Скалпт. Улучшайте фигуру с помощью процедуры М-Скалпт. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: 10:19, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Много интересного происходит вокруг нас, не все мы можем, конечно же, успеть посмотреть и где-то прочитать. И вот Катя Григорьева все это сделала за нас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главным эталоном зоркости биологи долгое время считали трутней, самцов медоносной пчелы. Природа наградила их огромными сложными глазами, чтобы во время брачных полетов они могли моментально перехватывать маток. Трутни способны разглядеть крошечный движущийся объект, который в их поле зрения занимает меньше половины градуса. Проще говоря, это как нам детально рассмотреть другого человека на расстоянии 250 метров. Но свежее исследование шведских ученых из Лундского университета показало, что диких, одиночных пчел недооценивали. В отличие от домашних, у них нет поддержки огромного улья. Они все делают сами. И их зрение развивалось по другим законам. Например, крошечная австралийская синеполосая пчела обходится без гигантских глаз, но видит картинку такой же поразительно четкой и яркой. Эти механизмы уже копируют инженеры. На основе пчелиных алгоритмов создают ультракомпактные сенсоры для беспилотников и умных камер. Они позволяют автономным роботам маневрировать в сложных условиях, тратя минимум энергии. Так что технологии по-прежнему идут вслед за природой.
1: Радио Альфа.

0: 10:29, вы слушаете Радио Альфа, сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет, продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 1 октября 2026 года в Пермском крае вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для населения. Для большинства жителей края, тех, кто живет в домах с газовыми плитами и платит по одноставочному графику, цена вырастет с 6 рублей 28 копеек до 6 рублей 98 копеек за киловатт-час. Рост составит 11%. Обновление роддома на Гайве на улице Писарева, 56, завершили в Перми. Здесь был капремонт. В ближайшее время медицинское учреждение возобновит прием пациенток. Wildberries запустил ВБ-такси в Армении. На первом этапе воспользоваться сервисом смогут сотрудники и партнеры компании. ВБ-такси уже работает в Беларуси, Узбекистане и Киргизии. Бабье лето в Прикамье завершится 24 сентября. С четверга по субботу в Прикамье поступит холодный арктический воздух. Ночная температура будет постепенно снижаться с плюс 8 до плюс 3, а днем столбики термометров поднимутся уже максимум до плюс 19. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 13 градусов в течение дня. Малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный слабый, температура воздуха до плюс 22, ощущаемая плюс 20.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

10:41. Вы слушаете радио «Альфа». И у нас продолжается конкурс «Счастливый номер 12+». По будням на этой неделе разыгрываем пригласительные билеты в мягкий кинотеатр на спецпоказ нового фильма Ридли Скотта «Собачьи звезды». Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по сигналу Димы Рожкова отправлять сообщение «Иду в кино» в «Макс Радио Альфа» по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз на правах рекламы. Мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» — место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальным управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. Спецпоказ фильма «Собачьи звезды» пройдет 29 сентября в 19:00 18+.

0: Сегодня, кстати, день осеннего равноденствия. Уже завтрашнего дня. День начнет сокращаться потихонечку. Пока что паритет 12 часов на солнце, 12 часов на ночь. Прямо сейчас исторические факты. 10 часов 47 минут в Перми.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android, Android 1.0. Презентацию провели в Нью-Йорке несколько компаний. Там же показали и первый смартфон на андроиде HTC Dream. Сейчас система Android занимает больше 70% мирового рынка для смартфонов. Название системы связано с пристрастием одного из ключевых ее разработчиков Энди Рубина к робототехнике. Слово Android происходит от греческих корней и в широком смысле означает «человекоподобный робот». Интересно, что поначалу разработчики называли новые версии системы в честь десертов, намекая на то, что ее устройства делают жизнь пользователей сладкой. Например, давали имена «кекс», «пончик» или «имбирный пряник». Главное отличие Android от iOS в том, что одна система открытая, а другая закрытая. Так, iOS разработана компанией Apple исключительно для своих устройств, и никто другой не имеет права ее лицензировать. Android же с открытым исходным кодом, и ее могут использовать разные производители смартфонов и добавлять свои оболочки и функции.
4: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

Вот и все, было здорово. Вот это то же самое я могу сказать сейчас, друзья, да, потому что передаю эстафетную эфирную палочку Ирине Плотниковой. Ну а сейчас о том, что вы услышите в наших новостных выпусках, в том числе спектакль театра балета Евгения Панфилова стал соискателем «Золотой маски». Об этом подробнее в наших новостных блоках в начале, в середине часа на радио «Альфа». С вами был Антон Нагибин. Не скучно вам среды. И прямо сейчас в завершении этого часа музыка для души. Мне кажется, под стать природе осенней, той самой, увядающей, но от этого не менее прекрасной.

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИДе также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. С 1 октября 2026 года в Пермском крае вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для населения. Для большинства жителей Прикамья, тех, кто живет в домах с газовыми плитами и платит по одноставочному тарифу, цена вырастет с 6 рублей 28 копеек до 6 рублей 98 копеек за киловатт-час. Рост составит 11%. Для тех, кто использует двухзонный тариф, дневная цена увеличится с 7 рублей 8 копеек до 7 рублей 89 копеек. Ночная цена составит 4 рубля 74 копейки. Для домов с электроплитами, а также для сельских населенных пунктов одноставочный тариф вырастет с 4 рублей 65 копеек до 5 рублей 35 копеек. Рост почти 15%. Энергетики напоминают, чтобы расход электроэнергии был корректно разделен по старому и новому тарифам. Показания счетчиков необходимо передавать строго с 23 по 25 сентября. Это позволит зафиксировать объем потребления до вступления новых цен в силу. Новые тарифы будут действовать до 31 декабря этого года. Участковые проверяют владельцев квартир, которые не платят налоги со сдачи жилья. Они могут зайти внутрь, посмотреть договор аренды и выяснить, кто там живет на самом деле, пишет РБК. Если обнаружена серая аренда, участковый передает данные налоговой службе. Однако просто факта проживания чужого человека мало. Нужно доказать, что собственник получает за это деньги. Потому что в квартире могут бесплатно жить как родственники, так и друзья. Если нарушение доказано, владельцу доначисляют налоги. Новый вид кошек назвали Leopardus tilcayo. Они обитают в Боливии на границе Анд и Амазонии. По размеру зверьки меньше домашних кошек, а отличают их леопардовые окрасы и округлые уши. Животные впервые были замечены еще в 2016 году. Тогда исследователи предположили, что это уже известный вид Leopardus tigrinus. Однако генетическая экспертиза позже показала, что это не так. Пока ученым удалось зарегистрировать только двух особей. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84.06, евро 96.59. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха в течение дня до плюс 22 градусов.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, Дирасл на Радио Альфа. Доброго утра всем, с вами Ирина Плотникова, 11.11 в городе. С одной стороны, вроде приятно и радостно от того, что наступила маленькая пятница, но с другой стороны, понимаешь, как быстротечно время. Но ведь вот это ощущение пролетающего времени может стать маркером осмысленного существования. Так что все пусть идет по плану, под музыку Радио Альфа, конечно. Впереди нон-стопом Зиверт, послушаем Бонни Тайлер. Также нас ждут Naked и Португал The Man и Наутилус Помпилиус уже через пару минут на Радио Альфа.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в садовом квартале от строительной группы развития.
3: Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

104.1 FM.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа, 104.1 FM, нетленный хит от Майкла Джексона. Только что впереди один из главных хитов этого года. Это будет «Да, Тим», пока новости. С кратким обзором Полина Попова, спонсор выпуска на Радио Альфа, ООО «Air City House».
1: Здравствуйте. Пермяки жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Многие отмечают, что работает только ограниченный круг сайтов. В Перми доля квартир в продаже, а в домах, построенных за последние 15 лет, составляет 40% от общего объема предложения на вторичном рынке. Такие данные РБК недвижимости предоставили аналитики Авито недвижимости. Накануне 110-летний юбилей отметил Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера. Сейчас здесь учатся 5000 студентов, 600 ординаторов и аспирантов. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми малооблачно, день пройдет без осадков, ветер северный слабый. До плюс 22 обещают синоптики, пока в Перми 16 тепла.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения и любителям активного образа жизни. Напомню, в эту субботу по всей стране пройдет большой спортивный праздник «Кросс нации». В Перми на стадионе «Динамо» состоятся забеги по 25 сентября с 2 часов дня и до 7 вечера. Кстати, на стадионе «Юность» можно получить стартовые пакеты. Участие в «Кроссе нации» бесплатное, но необходима регистрация на портале «Госуслуги». Далее на 104.1 FM. Яркие хиты минувших десятилетий. Золотая коллекция Радио Альфа. Нас ждут Риана, Роксет и Сити Кейч.
1: Реклама. Мы не знаем, дослушиваете ли вы любимую песню в машине перед тем, как подняться домой, но мы знаем, парковка должна быть удобной. Поэтому в Орсодоме на Куфонина предусмотрен подземный паркинг, а двор останется свободным от машин. Орсодом на Куфонина. Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2 100

0: И костюмы, конечно, есть. Погнали!
1: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
5: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми «Полдень». Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик Сити-проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Дефицит федерального бюджета за первое полугодие этого года составил 5,8 триллиона рублей. Это в полтора раза превысило утвержденные на год показатели, следует из оперативного доклада Счетной палаты. Доходы за этот период составили 18,5 триллионов рублей, расходы 24,3 триллиона рублей, указано в документе, пишет Forbes. Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатацию новых российских самолетов. По информации «Коммерсанта», для внутренних рейсов сбор может составить до 500-700 рублей, для международных – до 1-2 тысяч рублей на один билет. Исходя из пассажиропотока, это позволит собирать больше 68 миллиардов рублей в год. Минтранс будет перенаправлять их частично лизинговым компаниям для покрытия разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой на их поставки перевозчикам, частично авиакомпаниям для компенсации высокой стоимости эксплуатации самолетов по сравнению с зарубежными на первых этапах. Идея пока на стадии начальной проработки, сообщает НСН. Глава Перми Эдуард Соснин проведет прямой эфир на своей странице ВКонтакте. Жители города смогут задать вопросы по подготовке к зиме и итогам благоустройства городской среды. Задать вопрос можно в комментариях к посту главы ВКонтакте. Эфир состоится 29 сентября в 7 вечера. В рамках проекта «Зеленое кольцо» в Перми продолжаются мероприятия. Так, сегодня состоится лекция кандидата сельскохозяйственных наук Артема Канунникова. Он расскажет, как грамотно защитить свой сад, как подготовить растения к зиме без спешки и ошибок, какие деревья и кустарники лучше сажать осенью и как сделать это правильно. Лекция состоится 23 сентября, сегодня в 17:00 в визит-центре «Серебрянский». На этом пока все новости. Доллар сегодня 84,06, евро 96,59. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити-проект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня малооблачно, без осадков, ветер северный слабый. Температурный максимум плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Бывший участник группы Boyzone это Ронан Китинг на радио Альфа 104.1 FM. Признаться, я была просто влюблена в эту песню. Она вышла в 2002 году. А Ронан Китинг в прекрасной творческой форме продолжает выпускать альбомы. Правда, последний на сегодня вышел 5 лет назад. Но, тем не менее, и актерскую свою стезю тоже Ронан Китинг продолжает. И мы шагаем только вперед, познавая все радости этого прекрасного солнечного осеннего дня. Далее на радио Альфа Брейнсторм, и чуть позже к нам присоединится Анна Романова.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
5: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
6: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
7: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
7: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

0: Брейнсторм на радио Альфа, музыка, которую мы любим. О сказочных, мистических персонажах рассказывает Анна Романова в «Горячей десятке» на этой неделе. И прямо сейчас узнаем в том числе, почему эти невидимы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Эльфы – это древнейшие мистические существа из германско-скандинавской мифологии, которые прошли путь от сияющих духов природы до благородной расы в фэнтези. Сегодня эльфы. В старшей и младшей Эдде эльфов звали альвами, которые делились на светлых, жителей небесного города, и темных, которые жили под землей. Но уже старогерманское слово «альф» связывают с понятием «сияющий». В аутентичном фольклоре у эльфов нет крыльев. Крылатые мини-существа – это феи, которые появились гораздо позже в сказках. Заостренные уши у эльфов появились и вовсе только в 20 веке. В древних текстах рассказывается только о неземной красоте и сиянии эльфов. Однако, на самом деле у эльфов было строгое разделение. Эльфийские женщины описывались как неописуемые сияющие красавицы, а мужчины-эльфы почти всегда изображались как сморщенные, дряхлые, горбатые старики с седыми бородами. Эльфы могли быть злокозненными. В английской медицине раннего средневековья большинство внезапных внутренних болезней, параличей и судорог списывали на так называемый «эльф-шот», то есть эльфийский удар. В немецком языке слово «кошмар» пишется как «альптраум», буквально «альп», то есть «эльф», и «траум» – «сон». Считалось, что ночные удушья, плохие сны – это результат того, что эльф садится спящему человеку на грудь. До 19 века британские крестьяне считали существование эльфов доказанным, поскольку часто находили в полях идеально выточенные каменные наконечники стрел эпохи неолита, которые называли эльфийскими стрелами. Их собирали, варили в воде, а получившийся отвар давали пить заболевшему скоту как противоядие от чар. В шотландских процессах над ведьмами эльфы фигурировали как реальные участники. Обвиняемые женщины под пытками подробно описывали шотландский эльфийский двор, заявляя, что именно эльфы обучили их траволечению, зельеварению и наслали порчу на соседа. В исландском фольклоре эльфы считаются детьми Евы, которая не успела их умыть перед визитом Бога. Ева спрятала их, а на вопрос Бога, все ли дети здесь, солгала, что все. Тогда Творец произнес, что скрыто от меня, да будет скрыто и от людей. Поэтому эльфы невидимы. И что на первом месте? В Исландии в 2013 году был пересмотрен проект новой трассы, поскольку она пролегала через так называемую «церковь эльфов» – 70-тонный валун посреди пустоши. Дело дошло до Верховного суда, и стройка возобновилась только через 2 года после заключения официального компромисса с эльфами. Камень решили немного перенести, а саму трассу слегка изогнули, чтобы строительная техника и будущий поток машин не задевали дорогу эльфов к их часовне.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Альфа.
4: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
5: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Еще больше вдохновения дарит музыка Радио Альфа. Это группа «Берлин» на 104.1 FM. На самом деле коллектив никакого отношения к Германии не имеет и был основан в Лос-Анджелесе. Холли-молли в продолжении этого музыкального часа. Пока новости. Спонсор выпуска на Радио Альфа Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Режиссера, сотрудничавшего с театром, обязали вернуть в бюджет 2 миллиона рублей. Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал режиссера Александра Пронькина вернуть в бюджет гонорары, выплаченные театром. Об этом сообщает «Новый компаньон». Как ранее установила прокуратура, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 22-23 годах худрук театра Борис Мельграм допустил конфликт интересов. В Чайковском начнут взимать туристический налог. Его будут взимать с предприятий и физических лиц, предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах. Бабье лето завершится 24 сентября в Прикамье. С четверга по субботу в Прикамье поступит холодный арктический воздух. Ночная температура будет постепенно снижаться с плюс 8 до плюс 3. Днем столбики термометров поднимутся уже максимум до плюс 19. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Бруно Марс на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Напомню, друзья, номер мессенджера Макс. Радио Альфа 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Заносите этот номер в свои контакты, и в приложении Макс вы обязательно найдете Радио Альфа. Пригодится вам этот номер уже сегодня после 5 вечера в нашем вечернем розыгрыше. Подробности скоро расскажу. В ближайшие минуты золотая коллекция, главные хиты прошедших десятилетий. Впереди Григорий Насар Брайтман, Робби Уильямс и Абба.
1: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7-5. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты.

0: Торги отличный резины запас, а также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Васильева, 31. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
1: Золотая коллекция. Радио.

0: Григориана и Сара Брайтман в золотой коллекции «Радио Альфа» и финалем час инструментальной музыки это будет «Фидели Уикет». Спонсор ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Перми 13 часов и 2 минуты с новостями дня на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский после закрытых переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает пресс-пул Белого дома. По его словам, Киев может прекратить удары по российским энергообъектам, если Москва откажется от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Зеленский также выразил готовность встретиться с президентом России в любое время. Он допустил, что Трамп может организовать трехсторонние переговоры для обсуждения спорных вопросов и завершения конфликта. Закрытая встреча Трампа и Зеленского продолжалась около 40 минут. Курьеров на мощных электровелосипедах предлагают обязать получать водительские права. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, пишет «За рулем». По его мнению, такой транспорт стоит приравнять к мопедам и выдавать ему номерные знаки. Это позволило бы фиксировать нарушения дорожными камерами. Сейчас электровелосипед с двигателем мощностью до 250 Вт юридически считается велосипедом, и водительское удостоверение для него не требуется. Для управления мопедом необходимы права категории М. Рекордные 12 тысяч заявок подали россияне в новый отряд космонавтов Роскосмоса. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов, 350 человек уже прошли первичный отбор в Роскосмосе. Связывает такой интерес в том числе с тем, что впервые информацию о наборе разместили на портале госуслуг. Отбор продлится до конца года, после чего назовут победителей. Ранее отряд покинули космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков. Артемьев совершил 3 полета на МКС и 8 выходов в открытый космос. Корсаков провел на орбите 195 суток. 27 сентября на Пермской телебашне включат специальную подсветку в честь Дня Тигра. С 8 вечера и до полуночи башню оформят в тигриных цветах. Акция посвящена сохранению редких животных, в частности амурского тигра, занесенного в Красную книгу России. День тигра отмечают в России с 2000 года. По имеющимся данным, за последние 10 лет популяция амурского тигра увеличилась примерно на треть и сейчас насчитывает около 750 особей. Амурские тигры содержатся и в Пермском зоопарке. Там живет тигрица Афина, которой в октябре исполнится 12 лет. Мемориал писателю Джону Толкину появится в уголке поэтов в Вестминстере в Лондоне. Сообщение об этом опубликовано на сайте аббатства. Как ожидается, мемориал установят весной следующего года к 90-летию выхода повести «Хоббит» или «Туда и обратно» и 50-летию публикации сборника «Сильмариллион». Композиция, основанная на идее древа знаний писателей, будет представлять собой памятный знак высотой 2,5 метра, встроенный в камень в южном трансепте Вестминстерского аббатства. Автором мемориала выступил художник Стивен Бродбенд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 6 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». 24 сентября в четверг в Перми будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Плюс 9, плюс 11 градусов ночью. Завтра днем плюс 17-19.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный. Безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «ЗЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
6: Пять лучших песен о любви на радио Альфа украсят ваш день.
2: На радио Альфа пять песен о любви.
0: Предлагаю ненамного поверить в чудо волшебства. Середина рабочей недели, середина рабочего дня и день осеннего равноденствия. Сегодня 23 сентября. Только музыка в ближайшие 20 минут. И предлагаю наполнить это время только хорошими мыслями и успеть загадать желание. Пусть оно исполнится. Сегодня в пятерке лучших песен о любви на радио Альфа Уик. Юритмикс. Послушаем Полину Гагарину, Скорпионс и уже сейчас на радио Альфа Мариус и Джулия.

0: Уикенд на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Пермь умывается лучами солнца, плюс 20 градусов сейчас в нашем городе. Что с бабьим летом? Оно пока продолжается. Подробный прогноз погоды на завтра после получасовых новостей.
1: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
4: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
6: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
7: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
9: Город давит, а осень манит. Пора менять картинку. Раздолье Троицы ждет вас всего в 40 минутах от города, на берегу Сылвы. Этой осенью большие скидки на проживание, теплые беседки, бани и множество мероприятий. Все для ваших идеальных выходных. Раздолье. Ваша перезагрузка начинается здесь. Подробности на раздольетроица.рф. ООО «Раздолье Троица». ОГРН 114-595-804-04-69. Город Пермь.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Слушайте нас на alfa.fm.ru и в умных колонках. Половина второго в Перми. Коротко с новостями. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Air City House».
1: Здравствуйте. С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств, сообщает «Парламентская газета». Точный размер индексации пока не объявлен. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. 8 из 10 россиян, которые планируют ремонт в ближайшие полгода, собираются хотя бы часть работ сделать самостоятельно. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на результат опроса. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. 24 сентября в Перми будет солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ближайшей ночью до плюс 11 градусов. Завтра днем в Перми плюс 17-19.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Супермод на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И я знаю, как можно финал своего рабочего дня сделать еще ярче и краше. Одержать победу в конкурсе «Счастливый номер 12+». До конца этой недели по будням разыгрываем пригласительные билеты в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». А чтобы стать победителем, после 5 вечера по сигналу Димы Рожкова нужно отправить сообщение «Иду в кино» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов». Место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. А спецпоказ фильма «Мстители. Финал. Расширенная версия» 29 сентября в 19:00. 18+. Без четверти два в Перми, далее на Радио Альфа. Подборка лучших песен минувших десятилетий, золотая коллекция. В этом выпуске Capital Cities, Enigma и Electric Light Orchestra.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет изолировщиков. Работа с композитами, обучение с нуля. Официально короткая смена, отпуск до 42 дней. Зарплата от 65 тысяч рублей. Бесплатное питание, спецодежда, безопасность. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. 262-65-61. 262-65-61.
5: Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу, когда рядом амфитеатр, встречи и события. Моменты. Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, 3 вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах, Карла Мадераха, 7.
6: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
8: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14.01 с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска на «Радио Альфа» ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИДе также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. Россияне в августе стали заметно чаще оформлять льготную ипотеку. Как пишет РБК, банки выдали более 35 тысяч кредитов с господдержкой на сумму свыше 200 миллиардов рублей. За месяц количество таких ипотек выросло на 21%, а объем на 22%. Одновременно увеличилась и доля льготных программ на ипотечном рынке. В августе на них пришлось 37% всех выданных жилищных кредитов и 53% их общей суммы. Однако по сравнению с августом прошлого года льготных ипотек выдали на треть меньше. Меньше, их общий объем сократился на 30%. С 1 января изменятся российские загранпаспорта. Из новых бланков уберут графу «Личный код» и «Учетная запись», сообщили в МВД. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут носить сведения о детях. В ведомстве объясняли это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта менять не потребуется. Они продолжат действовать до окончания своего срока. Открыта регистрация на деловую программу и продажи билетов на фестивальные показы конкурсных работ 13-го международного фестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа». Кинофестиваль пройдет с 9 по 11 октября в Перми на площадке кинотеатра «Синема-5» в ТРЦ «Аймол Эспланада». По словам организаторов, в этом году «Лампу» ожидает небывалое количество зарубежных режиссеров-полуфиналистов, а также создателей-актеров, которые лично представят конкурсные и внеконкурсные работы. Почти две трети россиян считают важным официально регистрировать отношения, если пара планирует провести вместе всю жизнь. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Если у пары появляется ребенок, зарегистрировать брак считают важным уже 81% россиян. Причем женщины чаще поддерживают официальный союз, 70% против 59% мужчин. Также почти 90% россиян заявили, что сами родились у родителей, состоявших в официальном браке. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 6 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На «Радио Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В четверг, 24 сентября, в Перми будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый. Ночью плюс 9, плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: далеком 65-м эта песня получила премию Грэмми в номинации «Запись года». И уже гораздо позже Эми Уайнхаус представила свою версию. Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM круглосуточно и также на alfa.fm.ru. Всем успешного продолжения дня. Далее с нами Адриана Челентано, Алок и Халид и Сплин через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван и какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонино.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
5: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
8: Ой, рубашка лопнула.
9: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
8: Смогу обновить весь гардероб?
9: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
10: А костюмы?
9: И костюмы, конечно, есть.
8: Погнали!
11: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуации. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: Каши на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Плюс 21 градус на улице. Завтра в Перми тоже будет хорошо. О погоде после новостей. Спонсор выпуска — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта. Вмятин нет.
1: Здравствуйте. В Кабмине поручили проработать риск-сценарий на топливном рынке. Указания профильным ведомством дал вице-премьер Александр Новак. По его словам, необходимо предусмотреть меры по увеличению производства нефтепродуктов и скорректировать объемы их импорта. Четверо из 10 опрошенных россиян уже установили самозапрет на азартные игры или собираются это сделать. Такие данные приводит газета «Ру». Россияне массово скупают вещи, отсылающие к саге «Сумерки» на волне осенней популярности фильма. Об этом ленте «Ру» сообщили аналитики компании «Авито». Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска — ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». 24 сентября в четверг в Перми будет солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Плюс 9-11 предстоящей ночью. Завтра днем до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: hits now.
1: Радио Альфа.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: класса космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Знаем, дослушиваете ли вы любимую песню в машине перед тем, как подняться домой, но мы знаем, парковка должна быть удобной. Поэтому в Орсодоме на Куфонина предусмотрен подземный паркинг, а двор останется свободным от машин. Орсодом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
4: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркет и «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
8: ООГДБОЙ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
9: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Золотая коллекция. Радио.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми 15.02. С новостями к этой минуте Зарап Ахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Поставки российского зерна через Черное море сейчас серьезно осложнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, причиной стали действия Киева. При этом Россия обеспечивает альтернативные маршруты для экспорта. Песков также подтвердил, что Турция поднимала вопросы о прекращении ударов по судам в Черном море. Эту тему обсуждали во время недавних контактов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В МВД России призвали внести изменения в школьную программу. Это позволит повысить правовую грамотность учащихся. Как заявили в министерстве, до детей следует доводить информацию о том, когда и какая наступает ответственность за совершенные ими поступки. Ведомство готово принять в этой работе активное участие, сообщил первый замначальника киберполиции МВД Сергей Калинин. Он отметил низкую правовую грамотность среди школьников. По его словам, продолжают встречаться случаи, когда при задержании некоторые подростки говорят, что не подлежат уголовной ответственности. При этом количество статей, по которым и привлекают к уголовному наказанию с 14 лет, растет. Первая российская вакцина против вируса папилломы человека «Цигардекс» вышла в гражданский оборот. Партия в 30 тысяч доз поступит в медучреждение в конце сентября, а до конца года будет произведено 600 тысяч доз препарата. Об этом сообщил гендиректор компании-производителя «Нанолек» Евгений Баринов, пишут «Ведомости». По его словам, появление собственного производства вакцины позволяет переломить зависимость российского рынка от зарубежных поставок и гарантировать людям надежную защиту от опасных типов ВПЧ. В Перми начали продавать стикеры для оплаты проезда в общественном транспорте. Они работают как обычные транспортные карты, но благодаря компактному размеру их можно наклеить на смартфон или другую поверхность. Пока стикеры доступны только для гражданских тарифов. В дальнейшем планируется выпустить вариант для льготников. Стоимость стикера составляет 150 рублей. Приобрести его можно в отделениях Почта Банка. На новый носитель также можно перенести тариф с действующей или виртуальной транспортной карты, обратившись в службу поддержки пермского транспорта в соцсети ВКонтакте. Черные автомобили в этом году чаще других фигурируют в страховых случаях после ДТП. Как пишут «За рулем», следом идут белые, серые, коричневые и синие машины. Год назад первую строчку занимали белые автомобили. При этом разница между лидерами составляет всего несколько десятков случаев. Яркий кузов, судя по статистике страховщиков, заметного преимущества не дает. Красные и оранжевые автомобили попадают в аварии примерно в 14% случаев, черные и серые – в 15%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 6 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 24 сентября. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». В четверг в Перми будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Плюс 9, плюс 11. Ближайшей ночью, завтра днем, плюс 17-19 градусов.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Хорошая музыка на радио «Альфа».

0: Любимая музыка – это Мортен Харкет на радио Альфа 104.1 FM. А что мы любим делать каждое буднее утро? Не только зарядку, не только пить кофе и с улыбкой встречать коллег, но и вместе с Антоном Нагибиным разгадывать невероятный вопрос 12+. По 2 октября разыгрываем депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы традиционно в финальные дни месяца «Руки вверх бар» поздравляет именинников. Ближайшая вечеринка 18 мне уже с обновленным меню, сервисом и арт-программой 26 сентября 18+. «Руки вверх бар», Сибирская, 16.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
4: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00. 2-0.
6: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
7: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
8: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Когда рядом Зарап Ахметов, я точно знаю, что буду в курсе событий текущего дня. На радио Альфа Новости, спонсор выпуска ООО «Р-Сити Хаус».
1: Здравствуйте. Правительство дополнительно выделит более миллиарда рублей на социальную газификацию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги направят на подключение к газовым сетям льготной категории граждан. В России меняется порядок проверки земельных участков. С 1 октября нарушения смогут выявлять в том числе с помощью беспилотников. Как пишет «Известия», проверять будут, как используется земля и совпадают ли фактические границы участка с официальными. Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в России в этом году может вырасти примерно на 20%. Об этом газете «Ру» рассказала эксперт Татьяна Овчинникова. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа «Кедры на Сылве» найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. 24 сентября в Перми будет солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ближайшей ночью до плюс 11 градусов. Завтра днем в Перми плюс 17-19.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
2: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
4: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
5: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magicdefistrans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
6: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизика в 4. Дельный магазин. Все для дела.
7: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
8: Шинряд.ру.
7: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
8: Шинряд.ру.
7: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
9: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
7: Телефон 293-33-99.
8: Шинряд.ру. Шины рядом.
4: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16 часов. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов, спонсор выпуска. ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. В Госдуме нового созыва могут появиться как минимум два новых комитета. Как пишет РИА Новости, один займется развитием новых регионов, второй – вопросами искусственного интеллекта. По данным агентства, комитет по развитию новых территорий может возглавить сенатор Дмитрий Ворона, а руководство комитетом по искусственному интеллекту может достаться представителю фракции «Новые люди». Кроме того, обсуждается разделение нынешнего комитета по госстроительству и законодательству на два отдельных. Карту болельщика ведут на матчах Кубка России по футболу. Распоряжение правительства России размещено на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что нововведение касается кубковых матчей, которые проходят на стадионах, принимающих игры команд, играющих в российской премьер-лиге. Уточняется, что распоряжение Кабмина вступит в силу с 1 октября текущего года. Искусственный интеллект в ближайшие годы может изменить более половины профессиональных навыков. Как пишет РБК со ссылкой на исследование, специалисты проанализировали 22 миллиона вакансий за последние 4 года. При этом речь не идет об исчезновении профессий целиком. Часть рабочих задач автоматизируют, а для остальных потребуются новые компетенции. По оценке экспертов, технологии искусственного интеллекта уже могут влиять почти на половину российской экономики. Их использование способно повысить производительность труда от 10 до 20%. В Перми завершили капремонт роддома на улице Писарева 5Б. В здании полностью заменили инженерные коммуникации, системы вентиляции и противопожарной безопасности, а также установили новый лифт. Обновили 5 помещений и 25 палат, включая палаты интенсивной терапии, сообщает сайт правительства Пермского края. Роддом оснастили новым медицинским оборудованием для проведения операций, реанимации и мониторинга за состоянием плода. Кроме того, в здании оборудовали помещения для школы будущих родителей, обновили комнаты для персонала. Фасад роддома выполнен в голубых и белых оттенках в едином стиле с новой поликлиникой. Сейчас специалисты завершают работу на фасаде, после чего роддом возобновит прием пациенток. Более половины соискателей готовы пройти первое собеседование с искусственным интеллектом вместо рекрутера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего нейросетям готовы доверить стандартные вопросы об опыте и профессиональных навыках. Такой вариант поддержали 61% опрошенных. При этом полностью заменить человека на собеседовании готовы далеко не все. Против использования искусственного интеллекта при найме выступили 42% участников исследования. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84, рубля 6 копеек, евро 96, рублей 59 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Pan City Group». Специализированный застройщик «Сити Проект». 24 сентября в четверг в Перми будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 9-11. Завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный, безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» всю неделю конкурс «Счастливый номер» 12+. По будням разыгрываем пригласительные билеты в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте сообщение «Иду в кино» в «Макс Радио Альфа» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и, возможно, именно вам достанется приз. Желаю удачи. На правах рекламы. Мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» – место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. Спецпоказ фильма «Мстители. Финал», расширенная версия, 29 сентября в 19:00. 18+.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсе доме на Куфонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсе дом на Куфонина.
3: Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: «Дома-дом» 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
5: «Дома-дом». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Россия в значительной степени адаптировалась к действующим санкциям и научилась сокращать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Явка на выборы в Госдуму составила почти 60%. Таковы данные ЦИКа. Об этом сообщил член Центра избиркома Павел Андреев. В последние годы число школьников, которые после выпуска выбирают колледжи и рабочие профессии, выросло почти на 35%. Такой интерес пока поддерживает высокие зарплаты и возможность быстро найти работу. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Четверг, 24 сентября, в Перми ясно будет, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, температура воздуха, предстоящей ночью плюс 9-11, завтра днем 17-19 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
1: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297-2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россияне смогут снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Как сообщили в Центробанке, такая возможность уже прорабатывается. Сейчас схема сложнее. Сначала цифровые рубли нужно перевести через банковское приложение на обычный счет или карту, и только потом снять деньги в банкомате. После запуска нового сервиса промежуточный перевод не понадобится. Также предполагается, что обменять цифровые рубли на наличные через банкомат можно будет с помощью мобильного приложения. Женщины со званием «Мать-героиня» с этого года получают не только разовую выплату в 1 000 000 рублей, но и ежемесячную поддержку. Об этом РТ рассказали в РЭО имени Плеханова. В этом году выплата составляет чуть более 76 тысяч рублей и назначается автоматически. Вместо нее можно выбрать набор льгот: бесплатные лекарства, санаторные путевки, проезд и освобождение от платы за жилье, капремонт и коммунальные услуги. Звание присваивают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. В Минсельхозе объяснили подорожание мяса птицы. Цены долго были на относительно низком уровне, сейчас они корректируются с учетом накопившегося роста себестоимости и рыночной конъюнктуры. При этом ведомстве заявили, что компании со своей стороны принимают меры по повышению эффективности и сдерживанию роста издержек. Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что мясо птицы по итогам августа подорожало более чем на 15%. Максимальные показатели зафиксировали на курицу, цены на которую выросли на 16%. 27 сентября на Пермской телебашне включат специальную подсветку в честь Дня Тигра. С 8 вечера и до полуночи башню оформят в тигриных цветах. Акция посвящена сохранению редких животных, в частности амурского тигра, занесенного в Красную книгу России. День тигра отмечают в России с 2000 года. По имеющимся данным, за последние 10 лет популяция амурского тигра увеличилась примерно на треть и сейчас насчитывает около 750 особей. Амурские тигры содержатся и в Пермском зоопарке. Там живет тигрица Афина, которой в октябре исполнится 12 лет. Большинство россиян хотели бы жить в собственном доме, но на практике чаще покупают квартиры. Такие данные опроса приводит российская газета, а коттеджи мечтают около 70% жителей страны. Однако статистика продаж показывает обратную картину. Даже несмотря на то, что во многих регионах за одинаковую сумму можно купить частный дом большей площади, семьи нередко выбирают меньшее жилье в городе. Основная причина – доступ к инфраструктуре, сервисам и городскому пространству. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 6 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 24 сентября, в четверг, в Перми будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура воздуха нынешней ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего и где пришло время начинать конкурс «Счастливый номер». Возможно, именно вы сегодня выиграете два пригласительных билета в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». Чтобы стать ближе к победе, отправьте сообщение «Иду в кино» в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Кроме сообщения «Иду в кино», еще, пожалуйста, напишите, как вас зовут. 8-906-38-104-1. И самое важное, победит сегодня тот, кто отправит сообщение пятым по счету. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
3: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
6: Шинряд.ру.
5: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
6: Шинряд.ру.
5: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
7: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
5: Телефон 293-33-99.
6: Шинряд.ру. Шины рядом.
8: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
9: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
11: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
15: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
16: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Скажи счастью «да».
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
17: 16+.
0: На радио «Альфа» информация о ситуации на пермских дорогах. Сейчас загружены они на 4 балла по данным Яндекс.Карт. Самые заметные затруднения на Пушкина от Компроса до Максима Горького, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, от Гамовского тракта до Космонавта Леонова, на Сибирской от Монастырской до Ленина.
18: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Наслаждаемся музыкой, которую мы любим, на радио «Альфа», и разыгрываем в конкурсе счастливый номер. Два пригласительных в мягкий кинотеатр. По условиям надо было отправить сообщение «Иду в кино» в «Макс Радио Альфа» и оказаться пятым. Что и сделала Ирина. К сожалению, не могу посмотреть ее номер. Он скрыт. Ирина, я вам отправил ответное сообщение с подробностями, как, где и когда вы получите свой приз. Поздравляю вас, именно вам достаются два пригласительных в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». На правах рекламы. Мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» – место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. Спецпоказ фильма «Мстители. Финал» – расширенная версия 29 сентября в 19:00. 18+. Завтра еще два пригласительных в мягкий кинотеатр разыграем в конкурсе «Счастливый номер». Желаю удачи вам!
1: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио «Альфа».

0: ее. Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Эр-Сити Хаус».
1: Здравствуйте. Минтруд предлагает со следующего года снизить допустимую долю иностранных работников в отдельных сферах экономики 10 регионов. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение, сообщает «Парламентская газета». Центробанк рассчитывает к концу следующего года разрешить подросткам с 14 лет открывать счета в цифровых рублях. Об этом сообщила зампредседателя регулятора Зульфия Кахрухманова. Работодатели за последний год чаще всего искали менеджеров и консультантов по стратегии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты анализа ХХРУ. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 24 сентября, в Перми ясно будет, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха, предстоящей ночью, плюс 9-11. Завтра днем 17-19 градусов. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в «Невероятном вопросе» 12+, каждое буднее утро после 9 часов до 2 октября включительно разыгрываем депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы. «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Там можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16, 18+.
1: Реклама. Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Промышленная 149/3. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
2: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
6: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
7: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
0: Снова пора рассказать о ситуации на дорогах Перми. Сейчас загружены они по данным Яндекс.Карт на 6 баллов из 10. Затруднено движение на Космонавта Леонова. Пробка почти на 20 минут от Карпинского до шоссе Космонавтов. 15-минутные заторы на Героев Хасана и Компросе от Чернышевского до Петропавловской. На Камском мосту

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 18:02. На Радио Альфа новости Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет парламентская газета, площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену, без скидок за участие в акциях или оформление карт определенных банков, маркетплейсы. Также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и госреестры. Запрещено будет размещать карточки незарегистрированных в России лекарств, БАДов и медицинских изделий. Новая пандемия гриппа может произойти к 2029 году. Такой прогноз в беседе Стас сделал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, заметные эпидемические подъемы гриппа происходят примерно раз в 10 лет. Предыдущий был в 2019. При этом речь идет именно о прогнозе. Онищенко отметил, что состав вакцины от гриппа ежегодно обновляется с учетом актуальных штаммов. Ранее инфекционист Евгений Тимаков предположил, что в новом сезоне в России могут пройти две волны заболевания гриппом в конце ноября и ближе к весне. АвтоВАЗ анонсировал запуск производства кроссовера «Лада Азимут». Новая линия официально заработает 25 сентября, сообщил глава концерна Максим Соколов. По его словам, новые кроссоверы станут выпускать в двух комплектациях. В первом варианте будет использоваться автоматическая коробка передач и двигатель объемом 1,8, мощность которого составит 132 лошадиные силы. Автоматическая трансмиссия получит несколько режимов управления, включая экономичный, спортивный, зимний и режим для трудных грунтов. Во второй комплектации «Азимут» будет выпускаться с новым мотором 1,6 мощностью 120 лошадиных сил и ручной шестиступенчатой коробкой передач. Открыта регистрация на деловую программу и продажа билетов на фестивальные показы конкурсных работ 13-го международного фестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа». Кинофестиваль пройдет с 9 по 11 октября в Перми на площадке кинотеатра «Синема-5» в ТРЦ «Аймол Эспланада». По словам организаторов, в этом году «Лампу» ожидает небывалое количество зарубежных режиссеров-полуфиналистов, а также создателей актеров, которые лично представят конкурсные и внеконкурсные работы. Около 15% россиян бросали занятия спортом или работу над фигурой, если не видели быстрого результата. Об этом пишет Ньюс.ру со ссылкой на исследование. Эксперты связывают это с ожиданием быстрых изменений. Наиболее сложным становится период, когда человек уже потратил много усилий, но результат пока почти не заметен. Чтобы не потерять мотивацию, специалисты советуют разбивать большую цель на небольшие этапы и отдельно отслеживать прогресс по каждому из них. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84, рубля 6 копеек, евро 96, рублей 59 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 24 сентября, в четверг, в Перми будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: away.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал.
4: Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
5: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
6: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет изолировщиков. Работа с композитами, обучение с нуля. Официально короткая смена, отпуск до 42 дней. Зарплата от 65 000 рублей. Бесплатное питание, спецодежда, безопасность. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. 262-65-61. 262-65-61.
11: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73. А программа на fest.lampa.film.
12: Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация Международный центр социальных инноваций и «Вектор дружбы» 6+.
13: Несколько слов о самых крупных пробках на пермских дорогах к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение в городе, а сильнее всего на Космонавта Леонова, где пробка больше, чем на 15 минут. Также 15-минутные заторы на Куйбышево от Павла Соловьева до маршрутной на Чкалово от моста до Куйбышева.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

слов. Больше музыки. Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо доме на Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
3: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Бань!

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
3: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Эльфы – это древнейшие мистические существа из германско-скандинавской мифологии, которые прошли путь от сияющих духов природы до благородной расы в фэнтези. Сегодня эльфы. Старший и младший Эдди эльфов звали альвами, которые делились на светлых, жителей небесного города, и темных, которые жили под землей. Но уже старогерманское слово «альф» связывают с понятием «сияющий». В аутентичном фольклоре у эльфов нет крыльев. Крылатые мини-существа – это феи, которые появились гораздо позже в сказках. Заостренные уши у эльфов появились и вовсе только в 20 веке. В древних текстах рассказывается только о неземной красоте и сиянии эльфов. Однако, на самом деле у эльфов было строгое разделение. Эльфийские женщины описывались как неописуемые сияющие красавицы, а мужчины-эльфы почти всегда изображались как сморщенные, дряхлые, горбатые старики с седыми бородами. Эльфы могли быть злокозненными. В английской медицине раннего средневековья большинство внезапных внутренних болезней, параличей и судорог списывали на так называемый «эльф-шот», то есть эльфийский удар. В немецком языке слово «кошмар» пишется как «альптраум», буквально «альп», то есть «эльф», и «траум» – «сон». Считалось, что ночные удушья и плохие сны – это результат того, что эльф садится спящему человеку на грудь. До 19 века британские крестьяне считали существование эльфов доказанным, поскольку часто находили в полях идеально выточенные каменные наконечники стрел эпохи неолита, которые называли эльфийскими стрелами. Их собирали, варили в воде, а получившийся отвар давали пить заболевшему скоту как противоядие от чар. В шотландских процессах над ведьмами эльфы фигурировали как реальные участники. Обвиняемые женщины под пытками подробно описывали шотландский эльфийский двор, заявляя, что именно эльфы обучили их траволечению, зельеварению и наслали порчу на соседа. В исландском фольклоре эльфы считаются детьми Евы, которая не успела их умыть перед визитом Бога. Ева спрятала их, а на вопрос Бога, все ли дети здесь, солгала, что все. Тогда Творец произнес, что скрыто от меня, да будет скрыто и от людей. Поэтому эльфы невидимы. И что на первом месте? В Исландии в 2013 году был пересмотрен проект новой трассы, поскольку она пролегала через так называемую церковь эльфов – 70-тонный валун посреди пустоши. Дело дошло до Верховного суда, и стройка возобновилась только через 2 года после заключения официального компромисса с эльфами. Камень решили немного перенести, а саму трассу слегка изогнули, чтобы строительная техника и будущий поток машин не задевали дорогу эльфов к их часовне.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Город давит, а осень манит. Пора менять картинку. Раздолье Троицы ждет вас всего в 40 минутах от города, на берегу Сылвы. Этой осенью большие скидки на проживание, теплые беседки, бани и множество мероприятий. Все для ваших идеальных выходных. Раздолье. Ваша перезагрузка начинается здесь. Подробности на раздольетроица.рф. ООО «Раздолье Троицы». ОГРН 114-595-804-04-69. Город Пермь.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Что на дорогах в Перми сейчас? Расскажу быстро. На 7 баллов они загружены. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные пробки на Камском мосту и улице Попова, от Дворцов Революции до Пушкина. Простоять можно минут 20. На Космонавта Леонова затор минут на 15-16. От Карпинского до шоссе Космонавтов. Также на Ленина 15-минутная пробка от Попова до Сибирской. А еще на Ленина можно потерять минут 10-12 на участке от 25 октября до Попова. На Стахановской и Чкалово затор минут на 15. От Карпинского до Куйбышева. На Куйбышева от Механошина до Ленина. На Компросе от Петропавловской до революции.
11: Радио Альфа 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В Госдуме нового созыва могут появиться как минимум два новых комитета. Как пишет РИА Новости, один займется развитием новых регионов, второй – вопросами искусственного интеллекта. По данным агентства, комитет по развитию новых территорий может возглавить сенатор Дмитрий Ворона, а руководство комитетом по искусственному интеллекту может достаться представителю фракции «Новые люди». Кроме того, обсуждается разделение нынешнего комитета по госстроительству и законодательству на два отдельных. Карту болельщика ведут на матчах Кубка России по футболу. Распоряжение правительства России размещено на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что нововведение касается кубковых матчей, которые проходят на стадионах, принимающих игры команд, играющих в российской премьер-лиге. Уточняется, что распоряжение Кабмина вступит в силу с 1 октября текущего года. Искусственный интеллект в ближайшие годы может изменить более половины профессиональных навыков. Как пишет РБК со ссылкой на исследование, специалисты проанализировали 22 миллиона вакансий за последние 4 года. При этом речь не идет об исчезновении профессий целиком. Часть рабочих задач автоматизируют, а для остальных потребуются новые компетенции. По оценке экспертов, технологии искусственного интеллекта уже могут влиять почти на половину российской экономики. Их использование способно повысить производительность труда от 10 до 20%. В Перми начали продавать стикеры для оплаты проезда в общественном транспорте. Они работают как обычные транспортные карты, но благодаря компактному размеру их можно наклеить на смартфон или другую поверхность. Пока стикеры доступны только для гражданских тарифов. В дальнейшем планируется выпустить вариант для льготников. Стоимость стикера составляет 150 рублей. Приобрести его можно в отделениях Почта Банка. На новый носитель также можно перенести тариф с действующей или виртуальной транспортной карты, обратившись в службу поддержки пермского транспорта в соцсети ВКонтакте. Более половины соискателей готовы пройти первое собеседование с искусственным интеллектом вместо рекрутера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего нейросетям готовы доверить стандартные вопросы об опыте и профессиональных навыках. Такой вариант поддержали 61% опрошенных. При этом полностью заменить человека на собеседовании готовы далеко не все. Против использования искусственного интеллекта при найме выступили 42% участников исследования. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84, рубля 6 копеек, евро 96, рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 24 сентября в четверг в Перми будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура воздуха нынешней ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
5: Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный, безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
6: Застройщик ООО «СС Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний. Все на

0: Реклама.
1: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван и какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
4: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
10: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
2: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
12: На радио Альфа дорожная сводка. Плотное движение сейчас в Перми. По данным Яндекс.Карт на 5 баллов загружено. Затор почти на 20 минут на Камском мосту с Попова от Борцов Революции до Пушкина. На Революции 10-минутное затруднение от шоссе Космонавтов до Компроса. Также минут 10 можно потерять на Васильева от Героев Хасана до переезда, на Ленина от Куйбышева до Максима Горького.
13: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Высоко, высоко в горах. Нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
2: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
1: Закажи в центре металлокровли.
2: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
3: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
4: Звоните 204-61-77.
5: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
8: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
10: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
11: Коротко о дорожной обстановке в Перми. Сейчас на 4 балла загружено движение в городе. По данным Яндекс.Карт, затора минут на 6-8. На Попова от Монастырской до Луначарского. На Куйбышева от Луначарского до Механошина. От Глеба Успенского до Революции. На Компросе от Ленина над Революции, на Васильева от Героев Хасана до Переезда, а также на Промышленной от Верхней Мулинской до шоссе Космонавтов.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. Спонсор выпуска новостей – ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения. На Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский после закрытых переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает пресс-пул Белого дома. По его словам, Киев может прекратить удары по российским энергообъектам, если Москва откажется от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Зеленский также выразил готовность встретиться с президентом России в любое время. Он допустил, что Трамп может организовать трехсторонние переговоры для обсуждения спорных вопросов и завершения конфликта. Закрытая встреча Трампа и Зеленского продолжалась около 40 минут. Рекордные 12 тысяч заявок подали россияне в новый отряд космонавтов Роскосмоса. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов, 350 человек уже прошли первичный отбор в Роскосмосе. Связывает такой интерес в том числе с тем, что впервые информацию о наборе разместили на портале госуслуг. Отбор продлится до конца года, после чего назовут победителей. Ранее отряд покинули космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков. Артемьев совершил 3 полета на МКС и 8 выходов в открытый космос. Корсаков провел на орбите 195 суток. В Перми завершили капремонт роддома на улице Писарева 5Б. В здании полностью заменили инженерные коммуникации, системы вентиляции и противопожарной безопасности, а также установили новый лифт. Обновили 5 помещений и 25 палат, включая палаты интенсивной терапии, сообщает сайт правительства Пермского края. Роддом оснастили новым медицинским оборудованием для проведения операций, реанимации и мониторинга за состоянием плода. Кроме того, в здании оборудовали помещения для школы будущих родителей, обновили комнаты для персонала. Фасад роддома выполнен в голубых и белых оттенках в едином стиле с новой поликлиникой. Сейчас специалисты завершают работу на фасаде, после чего роддом возобновит прием пациенток. Мемориал писателю Джону Толкину появится в уголке поэтов в Вестминстере в Лондоне. Сообщение об этом опубликовано на сайте аббатства. Как ожидается, мемориал установят весной следующего года к 90-летию выхода повести «Хоббит» или «Туда и обратно» и 50-летию публикации сборника «Сильмариллион». Композиция, основанная на идее древа знаний писателей, будет представлять собой памятный знак высотой 2,5 метра, встроенный в камень в южном трансепте Вестминстерского аббатства. Автором мемориала выступил художник Стивен Бродбенд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 6 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустем Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В четверг, 24 сентября, в Перми будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый. Ночью плюс 9, плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 19.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Yeah Boys звучит как название мальчиковой кей-поп-группы. Но так называли себя американские подростки, которые создали массу проблем для Hyundai Kia. А началось все в 2021 году с видео в соцсетях. Блогеры показали, что угнать эти машины можно буквально с помощью обычного USB-кабеля. Дело в том, что на американский рынок производители много лет поставляли бюджетные модели без штатных иммобилайзеров. Сэкономили на самой базовой защите. Подростки разбивали стекло, ломали панель и запускали двигатель с помощью штекера USB, который идеально совпадал со штоком замка зажигания. Число автомобилей, которые были угнаны или разбиты в ходе этого безумного челленджа, исчисляется сотнями тысяч. И по прогнозам, подобные кражи Hyundai и Kia в США будут продолжаться еще 15 лет. Страховые компании объединились против корейских производителей, чтобы вернуть свои деньги за выплаты пострадавшим владельцам. На кону больше миллиарда долларов.
0: Радио Альфа. Реклама. Телефон рекламной службы 259 17 00.
1: Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Ракен, неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы, вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможны неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
0: Радио Альфа.
3: Do you wish it was her though?

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 24 сентября в четверг в Перми будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов. Завтра днем в Перми плюс 17-19.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 24 сентября в четверг в Перми будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов. Завтра днем в Перми плюс 17-19.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 94.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможно, разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки, неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы, вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы, день ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы, возможно, неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги, могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
0: Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 24 сентября в четверг в Перми будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов. Завтра днем в Перми плюс 17-19.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.